Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Попов. Самые распространенные фамилии в городе Мичуринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Александра Маршала. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перетрут.
0: Мама, как ты учишь?

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Одних дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В российских детских садах с 1 сентября следующего года планируют усилить воспитательную составляющую. Изменения войдут в новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Действующий документ работает уже 13 лет, и за это время изменилось восприятие у нового поколения детей. Поэтому прежние подходы решили пересмотреть. Россия официально признана самой кошачьей страной в мире. Так, согласно свежей статистике, хвостатый питомец есть у 59% семей в нашей стране. При этом по общему числу котеек России уступает только США и Китаю, странам с куда большим населением.
1: Был бы у меня такой кот, может, и не женился бы никогда.
0: Россияне пристрастились к вещам, которые отсылают к саге «Сумерки» на волне популярности фильма этой осенью. Об этом сообщают аналитики Авито. Так, продажи книг «Сумерки» выросли в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в то же время одежду в стиле героев фильма покупают в 2 раза чаще. Кнопочные телефоны все более популярны у россиян. Но почему? Об этом и не только. В следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88.5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино мне.

0: Разворот них дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне все чаще покупают кнопочные телефоны как второе устройство. За последние несколько месяцев интерес к ним вырос аж на 60%. Такими гаджетами интересовались более 80 тысяч раз. Особенно популярны раскладушки. Их берут на прогулки, в поездки или на выходные, чтобы оставаться на связи и не отвлекаться на уведомления. Причины простые – цифровая усталость и интерес к ретро. Россиянам посоветовали работать с блоками по 90 минут и не заменять отдых другой работой. Так частые переключения между задачами могут привести к выгоранию. А смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. 5 минут вдыхания запаха кофе снизили участников эксперимента усталость, тревогу, напряжение, растерянность, а также изменили активность мозга. Об этом заявляют ученые. Впрочем, эксперты связывают наблюдаемый эффект в том числе с памятью и плацебо. По версии специалистов, аромат кофе может ассоциироваться у человека с отдыхом, утренним уютом или общением. Беспилотный транспорт будут развивать в России. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте! Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. График праздничных и выходных дней утвердило на днях правительство. Так, выходной за 2 января перенесли на пятницу 5 ноября, а за 3 января на пятницу 31 декабря. Благодаря этому новогодний отдых начнется в последний день 2026-го. В России рассмотрят возможность оплачивать проезд в общественном транспорте через сервис МАКС и единую биометрическую систему. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам заседания Президиума Госсовета. Еще одно направление связано с беспилотным транспортом. Эксперимент с его использованием планируют провести в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Сахалине. Врачи назвали россиянам самую полезную рыбу. Специалисты отметили, что выбрать единственную, конечно, невозможно. Каждый вид отличается по составу. Но одним из лидеров по содержанию ценных веществ является лосось. В нем много омега-3 жирных кислот, а также белка и витамина D. Также по питательной ценности сельдь и сардины вполне могут посоперничать с лососем. Причем сардины обычно едят целиком вместе с размягченными косточками. Благодаря этому они становятся еще источником кальция. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Одесса». Караочен.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Я спешила, я летела к тебе. Я знала, что ты один.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Российская эстрада в нулевые удивляла. Например, главной песней альбома Кати Лель под названием «Джага-джага» стала песня «Муси-пуси». Как тебе такое, Илон Маск? Интересно, что сама песня вышла в конце 2003 года, а уже в следующем вошла в альбом певицы, и он стал по-настоящему знаковым. Слова к нашему произведению написала Ирина Сикачева, а музыку Максим Фадеев. В тот период он стал для артистки ключевым продюсером и автором многих хитов. Именно Фадеев предложил Лель яркий поп-звук и цепляющие тексты, что идеально соответствовало ее голосу, да и внешности.
1: Я мечтаю,

0: продюсер создает для Кати узнаваемый образ. Он сочетал иронию, поп-гламур и простоту. И все это соответствовало настроению аудитории нулевых. Первой хайповой ласточкой в том же 2003 году становится песня «Мой мармеладный». И, как бы сказали бы в волейболе, вторым темпом в том же году подключилась композиция «Муси-Пуси». Она также стала хитом, получила множество премий и даже стала популярным мемом. Любима композиция и сегодня. Зумеры с удовольствием записывают под нее юмористические ролики.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: тебя съем.
1: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зачем лобовое стекло обвели черными точками? Уважаемые слушатели, если вы внимательно посмотрите на лобовое стекло своего автомобиля, то обнаружите черные точки по его периметру. Первая мысль – наверное, это украшение. Но все намного сложнее. Удивление первое. Черная полоса по краю стекла имеет свое четкое название. Это керамический фрит. Он закрывает клеевой слой от ультрафиолета, во-первых, и помогает стеклу надежнее держаться на кузове. Это во-вторых. А еще сами точки создают постепенный переход от черной полосы к прозрачному стеклу. Занятно, что они наносятся на стекло в процессе производства методом шелкографии с последующей термообработкой в печи. В результате они становятся частью стекла и не стираются. Без них граница выглядела бы грубовато, да и к тому же сильнее нагревалась бы на солнце. Да-да, этот точечный узор помогает равномерно распределять тепло по поверхности стекла и таким образом снижает риск появления трещин из-за температурных перепадов. Получается, привычный узор одновременно защищает клей, помогает креплению и скрывает технологическую часть установки стекла. Вот так вот все непросто.
0: Очень полезная передача. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. МИД. Новое слово молодежи. И Сергей Лавров тут, как вы понимаете, совсем...

0: совсем ни при чем. Министерство иностранных дел. Это для многих наших слушателей вполне понятная расшифровка слова МИД. Ну, а точнее, аббревиатуры. Но в молодежном сленге слово МИД имеет два значения. Первое – это что-то среднее или нейтральное. То есть, неплохое и нехорошее. Или то, в чем нет ничего особенного. И второе – это середина карты или локации в компьютерных играх. В обоих случаях слово происходит от английского middle и переводится на русский как центр или середина. Словом мид характеризует сегодня музыку, игры, фильмы и другой контент, который не вызывает ни восторга, но и ни разочарования. Сегодня это понятие часто используют как в разговорной речи, так и в геймерском сленге. И вот вам примеры употребления. Мне кажется, что этот фильм мид, в нем нет ничего особенного. Или можно смело сказать своей подруге, что это платье мид, и явно можно найти что-то получше.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Игоря Корнелюка и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Я спешила, я летела к тебе. Я знала, что ты один.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Российская эстрада в нулевые удивляла. Например, главной песней альбома «Кати Лель» под названием «Джага-Джага» стала песня «Муси-Пуси». Как тебе

такое Илон Маск? Интересно, что сама песня вышла в конце 2003 года, а уже в следующем вошла в альбом певицы, и он стал по-настоящему знаковым. Слова к нашему произведению написала Ирина Сикачева, а музыку Максим Фадеев. В тот период он стал для артистки ключевым продюсером и автором многих хитов. Именно Фадеев предложил Лель яркий поп-звук и цепляющие тексты, что идеально соответствовало ее голосу, да и внешности.

0: продюсер создает для Кати узнаваемый образ. Он сочетал иронию, поп-гламур и простоту. И все это соответствовало настроению аудитории нулевых. Первой хайповой ласточкой в том же 2003 году становится песня «Мой мармеладный». И, как бы сказали бы в волейболе, вторым темпом в том же году подключилась композиция «Муси-пуси». Она также стала хитом, получила множество премий и даже стала популярным мемом. Любима композиция сегодня. Зумеры с удовольствием записывают под нее юмористические ролики.
1: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: тебя съем.
1: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

про себя шепчу. Я тебя люблю, помарю.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Дениса Клявера. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зачем лобовое стекло обвели черными точками? Уважаемые слушатели, если вы внимательно посмотрите на лобовое стекло своего автомобиля, то обнаружите черные точки по его периметру. Первая мысль – наверное, это украшение. Но все намного сложнее. Удивление первое. Черная полоса по краю стекла имеет свое четкое название. Это керамический фрит. Он закрывает клеевой слой от ультрафиолета, во-первых, и помогает стеклу надежнее держаться на кузове. Это во-вторых. А еще сами точки создают постепенный переход от черной полосы к прозрачному стеклу. Занятно, что они наносятся на стекло в процессе производства методом шелкографии с последующей термообработкой в печи. В результате они становятся частью стекла и не стираются. Без них граница выглядела бы грубовато, да и к тому же сильнее нагревалась бы на солнце. Да-да, этот точечный узор помогает равномерно распределять тепло по поверхности стекла и таким образом снижает риск появления трещин из-за температурных перепадов. Получается, привычный узор одновременно защищает клей, помогает креплению и скрывает технологическую часть установки стекла. Вот так вот все непросто.
0: Очень полезная передача.
2: По некоторым источникам, название города Выборг значит «Святая крепость».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Show.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Елки!
1: Радио «Родных дорог» представляет
2: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Хит. Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: это хорошо знакомая нам с вами картофельная запеканка. В основе пирога ароматная мясная начинка с овощами. Она покрыта нежным слоем картофельного пюре и запечена до золотистой корочки. Пастуший пирог идеален для семейного ужина, холодного времени года и тех случаев, когда хочется простого, но по-настоящему вкусного блюда. Интересно знать, пастуший пирог появился в конце 18-го, начале 19 века. Изначально его готовили из остатков воскресного жаркого, то есть мяса и овощей. Крестьянки выкладывали в форму мясные обрезки, а сверху прятали их под толстым слоем картошки. Такое блюдо было практичным. Его можно было взять с собой на пастбище. Поэтому оно и получило название «пастуший пирог».
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
4: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Серебро». Перепутала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. МИД – новое слово молодежи. И Сергей Лавров тут, как вы понимаете, совсем ни при чем. Министерство иностранных дел – это для многих наших слушателей вполне понятная расшифровка слова МИД. Ну, а точнее, аббревиатуры. Но в молодежном сленге слово МИД имеет два значения. Первое – это что-то среднее или нейтральное. То есть, неплохое и нехорошее. Или то, в чем нет ничего особенного. И второе – это середина карты или локации в компьютерных играх. В обоих случаях слово происходит от английского middle и переводится на русский как центр или середина. Слово mid характеризует сегодня музыку, игры, фильмы и другой контент, который не вызывает ни восторга, но и ни разочарования. Сегодня это понятие часто используют как в разговорной речи, так и в геймерском сленге. И вот вам примеры употребления. Мне кажется, что этот фильм mid, в нем нет ничего особенного. Или можно смело сказать своей подруге, что это платье мид, и явно можно найти что-то получше.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Любимый.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал Ири.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Западных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
2: Они спели мне песню.
3: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
1: Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Лубачевский расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Хит. Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «Красный берег».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 107,6.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.